Азмик Григориян, Юрий Самойлов, Мария Баракова и Станислав Ди Бабехак. Хор и оркестра до Метрополитен Оперхауза соб реженция Ди Тимур Зангев. Пётр Ильич Чайковский, Евгений Негин. Domingo às 3 da tarde, pela Cultura FM.

Азмик Григориан, Юрий Самойлов, Мария Баракова и Станислав Ди Барбехак. Кори оркестра до Метрополитен Оперхауза с обрежденция Ди Тимур Зангев. Петр Ильич Чайковский, Евгений Негин. Domingo às 3 da tarde, pela Cultura FM.